0: нескончаного упадку.
1: И теперь моя соровка. И теперь так, от початку. А где от другой части? Так, от